все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: кто-то был обязан это сделать. В США трое блогеров пытались проникнуть на сеансы «Одиссеи» Кристофера Нолана с помощью троянского коня. Из картона и дерева они собрали огромного коня на колесах, затащили его прямо в кинотеатр. Они подошли к кинозалу и даже прошли по одному билету. Однако на повороте конструкцию занесло, конь рухнул, и все равно блогеров выгнали. Тяжелая история, но как она показывает, даже если конь попал в город, всегда одного охранника не хватает для того, чтобы спасти все положение. Если вдруг вы планируете осаждать какой-то древний город, посмотрите, нет ли там вдруг охранника.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Невероятный выбор музыки на одной волне.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Утро начинается с любви.
1: Это Love Radio.

0: Реклама.
1: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
1: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3. Радио.

0: by step. Won't you give me that step by step? I
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
1: Категория 6+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
1: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав-радио».
2: Слушай «Лав-радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав-радио».
1: Включаю «Лав-радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
1: Россияне наконец-то назвали главные причины, которые мешают им похудеть. Во-первых, нехватка времени. Ну, надо искать себе время на то, чтобы худеть. Может быть, время находится прямо в спортзале? Зайдите в спортзал, спросите, времени у вас здесь нет, но его не оставалось. Вдруг оно у них, вдруг оно где-то там спряталось.
0: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу – АО «Суточно».

0: всему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность, вдохновлять.

0: Столица полдень.
1: В России могут появиться новые банковские продукты с цифровым рублем. Трэвис Скотт рассказал о режиссерских амбициях. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября начнется масштабное внедрение цифрового рубля. Резких изменений для пользователей не будет. На первом этапе эта форма денег будет использоваться для переводов и отдельных категорий платежей. Карты и операции через СБП продолжат работать в обычном режиме. Обсуждается возможность, при которой банки смогут открывать кошельки цифровой валюты на своем балансе, а в будущем предлагать клиентам кредиты и депозиты в этой форме. Эксперимент может начаться ближе к 2029 году. Цифровой рубль, по словам экспертов, со временем станет основой для появления новых банковских продуктов и финансовых сервисов. Трэвис Скотт хочет попробовать себя в роли режиссера. Новая сделка со студией Paramount Pictures даст музыканту свободу развивать проекты в сфере кино, телевидения и театра. По словам исполнителя, его особенно привлекают мрачные триллеры, где ничего страшного не происходит до самого конца. Американец также не исключает возможности снять байопик о самом себе. Эксперты по отношениям рассказали, как отличить курортный флирт от серьезного романа. Так мужчина настроен на продолжение, если общается не только на игривые темы, но и говорит о работе, друзьях, планах после отпуска, предлагает даты для встречи в родном городе, знакомит с попутчиками по отдыху, делает общие фото и ставит отметки в социальных сетях. Постоянный просмотр коротких видео может эмоционально истощить. По словам психиатров, привычка быстро получать положительные эмоции приводит к выгоранию. Кроме того, могут развиться проблемы с вниманием, коммуникацией и эмоциональным реагированием. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в группе Лав-Радио ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!

0: Леша Свик Нилет и Мэри Гу только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и здесь же на одной волне с нами еще больше 100% хитов, в частности, в ближайшие 40 минут этого часа Кункс, If I Fall Is London, Galaxy. Рядом с ними моя Мишель на «Малиновой луне». Ну и сразу после небольшой паузы Тедди Свимс, Мисти Нови Дол. Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
5: Love Radio.

0: кто-то был обязан это сделать. В США трое блогеров пытались проникнуть на сеансы «Одиссеи» Кристофера Нолана с помощью троянского коня. Из картона и дерева они собрали огромного коня на колесах, затащили его прямо в кинотеатр. Они подошли к кинозалу и даже прошли по одному билету. Однако на повороте конструкцию занесло, конь рухнул, и все равно блогеров выгнали. Тяжелая история, но как она показывает, даже если конь попал в город, всегда одного охранника не хватает для того, чтобы спасти все положение. Если вдруг вы планируете осаждать какой-то древний город, посмотрите, нет ли там вдруг охранника.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Саундтрек «Очень странным делам» Бартон «Running Up That Hill» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И действительно, для кого

0: тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в T-Mobile и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. T-Mobile. Хватит на все.
3: ООО T-Mob. Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в T-Mobile 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: No talk, just go.

0: точных 13:00. Привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие два часа мы займемся подведением итогов официального чарта Love Radio Big Love 20. Меня по-прежнему зовут Максим Абдуллин. Оставайтесь с нами. Мы начинаем.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Каждую неделю, друзья, вы голосуете за своих любимых артистов на официальном сайте loveradio.ru. По пятницам мы подводим итоги большой двадцатки и повторяем их каждое воскресенье. Сегодня расскажу обо всех изменениях, которые произошли в чарте. Еще будем слушать премьеры, которые вышли в минувшую пятницу. Их у нас, как всегда, целых 6. Ну и еще в рамках чарта будем знакомиться с результатами музыкальных стримингов этой недели. И прежде чем приступить к актуальным итогам Big Love 20, давайте вспомним, как выглядели первые 10 мест чарта на прошлой неделе.
2: Номер 10.
0: Хьюгель, Moving to the Sun.
2: Номер 9.
0: Егор Крид, Артик и Асти.
3: Номер
2: 8.
0: Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: Анна Асти и Дима Билан.
1: Песня номер один.
0: Газ, Зиверт.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Именно так на прошлой неделе расположились звезды на местах с 10 по 1. За каждого из них ты можешь отдать свой голос на официальном сайте loveradio.ru и поддерживать своих других фаворитов и уже сейчас влиять на итоги чарта. Ну а помимо перестановок, почти каждую неделю традиционно кто-то покидает большую двадцатку, и на этот раз тоже есть те, за кого голосовать уже не придется, и вот их имена. Биби Рекса и Faithless, New Religion. Пока-пока. Егор Крид, «Незабудки».
3: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, так мало впереди. Позвони.
0: Это имена артистов, выбывших из чарта на этой неделе. На этом их борьба за первую строчку прекращается и начинается для новых участников рейтинга. Среди дебютантов этой недели Мадонна с недавней премьерой «Density Area» на 20-й строчке чарта «Big Love 20».

дебютантка этой недели Люся Чеботина «Зеленые глаза». Стартует сразу с 19-й строчки. Далее скромный результат по итогам недели. Рилик с той же 19-й строчки поднимается на 18-ю с работой «Don't Go Mad».

0: На одну строчку вверх продвигается Лирик по итогам голосования. Впереди же место под номером 17. И прежде чем к нему перейти, откроем первую абсолютную премьеру этой недели.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Каждую неделю в рамках чарта Big Love 20 мы не только подводим его итоги, но и знакомимся с премьерами, вышедшими на этой неделе. И первая среди них — работа Zivert «Давай на самый верх», записанная вместе с Ever и продюсером Director Reels. Трек выпущен в день десятилетия музыкального проекта певицы, а идея песни, по словам артистов, появилась после просмотра видео, где двое российских руферов забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке. Zivert, Ever, Director Reels, «Давай на самый верх», премьера этой недели в эфире Love Radio.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: влюбленной.
1: Первая абсолютная премьера минувшей пятницы в эфире Love Radio. Зиверт, Эвер и Direct Reels. Давай на самый верх. Впереди же 17-я строчка чарта Big Love 20. И прежде чем узнать, кто находится на ней на этой неделе, обратим внимание на актуальные результаты музыкальных стримингов. И начнем по традиции с Apple Music. И случайным образом выбор на этот раз пал на топ-5 национального топа Кипра.
2: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
1: By India, Chuy Mod.

Hugely Male Angel, Moving to the Sun. Light Noisy, Adam and Evie. Первое место Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай.

0: недели Apple Music на Кипре. Ну а мы продолжаем чарт Big Love 20.
1: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: относительно большое падение завершает голландский электронный дуэт Another с треком Talk to You с 11 места. Артисты падают на 16-е, дальше строчка под номером 15 и следующая абсолютная премьера этой пятницы.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Следующая новинка у нас сразу от трех артистов: Holy Flame, Айова и Доуз. Работа под названием Love You, которую Катя Айова в своих соцсетях назвала самым быстрым релизом в ее жизни. Как он звучит, услышим через секунду, и сразу после обратим внимание на пятерку лучших треков недели сервиса Яндекс.Музыка.

0: Oriflame, Iowa и Dose Love You продолжает череду главных новинок этой недели. Впереди у нас 15-я строчка официального чарта Love Radio и топ-5 лучших треков недели сервиса Яндекс.Музыка.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Beowulf, Phoenix.
2: Огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни.
0: На четвертом месте Саян, Мальборо.
3: Да я такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Да. Хочешь улететь, Париж?
0: Зиверт, Газ. Третья строчка.
4: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: На втором месте Мия Бойко, Экспонат.
5: Я экспонат, ты мой фанат.
0: Индиак, Чо и Мод, Шаде, первое место.
6: Она танцует по Шаде.
7: Танцы прямо на мне. Танцы прямо во тьме.
8: Я знаю, что ты не в себе.
0: Это пятерка лучших треков недели сервиса Яндекс.Музыка. Ну а мы продолжаем актуальные итоги чарта Big Love 20.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия, VIP-палаты, высокотехнологичные операционные, личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
9: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Еще один отрицательный результат. С 12 места на 15 спускаются румынские артисты Сикато и Минелли. Я напомню, что поддержать их ты можешь на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Ну а мы продолжаем подводить итоги чарта. Недавно попавший сюда Адам Ламберт с отлично адаптированным фрагментом хита группы «Руки вверх» «Under the Rhythm» с 16 строчки поднимается на 14 место чарта Big Love 20.
1: Big Love 20. Номер 14.

0: Джорджа Мичико. Прибавляет одну строчку по итогам недели. Сегодня он оказывается на 13-м месте чарта Биглав 20. Теперь от первой десятки нас с вами отделяют две строчки. Скоро узнаем, кто располагается на 12-м и 11-м местах. А пока прервемся на традиционный топ-5 треков недели от звезд Love Radio. И на этот раз своим личным рейтингом с тобой поделится LX24.
1: Топ-5 песен LX24. На этой неделе.
2: Всем привет, с вами LX24. И сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте у меня The Weeknd и его работа Cry For Me. Если уж мужчина плачет из-за девушки, то он вправе рассчитывать на взаимность. Примерно об этом и трек. На 4-м месте у меня собственный трек «Последний танец». Работа, способная как разбить сердце, так и склеить его. Всем лирика.

Суперхит Татьяны Куртуковой «Матушка» не только покорил многих слушателей, в том числе и меня, но и создал целый тренд в музыкальной индустрии. Его я поставил на третье место.

0: Я тоже доверил свои песни, милые, для наших всех любимых девчонок. На первом месте мой учитель музыки, мой вдохновитель и главная легенда всех времен Майкл Джексон с композицией «Beat It». Всем спасибо, друзья. С вами был LX24. Увидимся в эфире Love Radio.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

5 недель в чарте. Еще есть куда идти, но пока всего на одно место вверх продвигается дуэт Calvin Harris и Jay-Z Satisfy. Спустя неделю сегодня они оказываются на 12-й строчке официального чарта Love Radio. Впереди же 11-е место, и на него почти кармический переход с 9-го совершают Егор Крид и Артик и Асти. Карма.

0: Егор Крид, Артики Асти, Карма располагаются на 11-й строчке чарта Big Love 20 и отделяют нас с вами от первой десятки рейтинга. Ее мы откроем уже в следующем часе, буквально через несколько минут это случится. Ну а сейчас предлагаю вспомнить, как сегодня расположились артисты на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Madonna, Dance It Area.

0: Чевотина «Зеленые глаза».
1: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает. Зеленые глаза.
2: Номер 18.
0: Лирик «Don't Go Mad».

another talk to you. Номер 15. Сикато и Минелли, Yesterday.

0: Sonia Goja, Mi Chico.
1: Номер 12.
0: Calvin Harris и Jay-Z, Satisfy.
1: Номер 11.
0: Егор Крид, Артик и Асти.

0: часа дня в столице. Снова большой привет всем, кто остается на одной волне с нами. В этом часе пройдемся по первым 10 строчкам официального чарта Love Radio Big Love 20. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: И начнем вторую половину чарта с премьеры минувшей пятницы. Новинка Underneath the Sky — это летняя коллаборация музыкальных проектов Sorry No Drama и уже известно, хорошо известного нам Массиму. И сразу после откроем 10-ю строчку чарта Big Love.

Underneath the Sky с Саулином Джуамой и Массимо в числе минувших, в числе премьер минувшей пятницы. Только что в эфире Лав-Радио, где впереди ждет 10-я строчка официального чарта Лав-Радио Big Love 20, и на ней сегодня располагаются Филатов и Карас. Еще на прошлой неделе дуэт занимал 6-е место. Big

Happy End чуть дальше стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина, если под ним понимать первое место чарта Big Love 20. Одну строчку теряют артисты по итогам недели и сегодня спускаются на 9 место. Впереди строчка под номером 8. Здесь Ариана Гранде. Hate That I Made You Love Me.

0: Один из саундтреков к минувшему чемпионату мира по футболу Шакира Берна «Бой Дай Дай» резко прорывается вперед за неделю. Они завершают скачок с 17-й строчки на 7-ю, просто так пролетая целых 10 мест. Впереди же строчка по номерам 6 и еще одна премьера этой недели.
1: Big Love. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Следующую премьеру в минувшую пятницу выпустил наш большой друг и постоянный участник Big Love Show Лирик. Как всегда, держит марку, но из внезапного разве что обложка в стиле программы «Поле чудес» к этой работе. Ну а называется она «Аутентичная».

0: еще до примера минувшей пятницы. Ну а мы продолжаем подведение итогов чарта Big Love 20. И прежде чем открыть строчку под номером 6, обратим внимание на самые шазамируемые песни недели. На этот раз треки национального топа Филиппин.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Fat Papi Freaked Out. Ариана Гранде на четвертой строчке. Алекс Крайтон, Merry Christmas, I miss you.

0: Миллер, Ty Dolla $ign, Cinderella. Фишкрик, Good Genug на первой строчке. Это филиппинский топ самых шазамируемых песен недели. Ну а мы продолжаем актуальные итоги чарта Big Love 20.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

Dreams, Mr. Know It All скромно продвигается на одну строчку вверх, с 7 на 6. Впереди первая пятерка официального чарта Love Radio. Там располагается трио Hugel, ML Angel и Alternate. И спустя неделю они могут похвастаться хорошим результатом. С 10 места чарта Big Love 20 артисты переходят.

0: Хьюгель, Эмэйл Энджел, Alternate, Moving to the Sun. По итогам голосования завершает скачок с 10 места на 5. Все меньше мест остается до 1. На горизонте же строчка под номером 4 и очередная премьера минувшей пятницы.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Следующая новинка от глобальной женской группы Cat Psy, к созданию которой команда привлекла Эда Ширана в качестве композитора, а сама она станет предварительным синглом к третьему EP-альбому Cat Psy Wild, релиз которого запланирован на 14 августа. Трек Animal в эфире Love Radio.

0: Animal. Новинка от женской команды Cat's Eye. Сегодня продолжает череду главных новинок этой пятницы. Впереди четвертая строчка официального чарта Love Radio и небольшое путешествие в музыкальное прошлое. В рубрике Past Perfect снова вспомним, как когда-то выглядел чарт Big Love 20. И на этот раз отправимся в год 2012.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Кавер Рэй Джепсен, Call Me Maybe. They see a wild ones. Hey, I heard you were a wild one. Ooh. Our Radeon and Rock Mafia, Friends. At least I got my friends. Sharing down in the wind. They got my back until the end. Beat Bully, Chris Brown, International Love. Шельтело, I see Chipego.
3: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ай, ай.
0: Так звучал счастливый 2012 в чарте Big Love 20. Ну а мы продолжаем актуальные итоги.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника Lancet. Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника Lancet.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Так же не спеша, как звучит эта история, артисты не торопятся покидать первую десятку. На прошлой неделе они занимали вторую строчку и уже сейчас находятся на четвертой. Осталась первая тройка лидеров, и бронзовую строчку сегодня занимают Али Фарбан и Линэ Миллер, «Body Talk». По итогам недели артисты поднимаются на одну ступень.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Зиверт, хоть и газует, как обещает, но сегодня уже теряет первое место. Вторая строчка чарта Big Love 20. Сегодня артистка на ней. Теперь лишь осталось назвать имя того или тех, кто занимает первую строчку. Сделаем это сразу после завершающей премьеры этой пятницы и финального на сегодня топа лучших треков недели Spotify.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Майкл Джексон, Billie Jean. Четвертая строчка Оазис, Wonderwall. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before. Третье место Джастин Бибер, Ники Минаж.

0: Ариана Гранде. Hey that I made you love me. Первая строчка Шакира и Берна Бой. Дай, дай. Пятерка лучших треков в приложении Spotify на этой неделе. Ну а мы продолжаем подведение актуальных итогов чарта Big Love 20.
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями.

это была финальная премьера недели Charlie XCX Camera из недавно вышедшего альбома «Артистки». Клип к треку с Венсаном Касселем в главной роли прилагается в сети. Ну а у нас здесь завершающая первая строчка чарта, и имя лидера я назову сразу, как обновим в памяти места с 10 по 2. Филат ФК «Среди счастливых людей». Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: Тедді Свімс, «Мій Штерна Видав». Хюгель, «Moving to the Sun». Асті Діма Білан.
1: Номер 3.
0: Алі Фарбун і Ірина Міллер.
1: Номер 2.
0: Зіверт, «Газ». Именно так на этой неделе расположились артисты на местах с 10 по 2. Впереди всего одна строчка, и после пятницы это уже не интрига. BTS с треком Come Over располагаются на первом месте по итогам голосования. На сайте lovradio.ru поддерживайте своих любимых артистов и влияйте на итоги чарта. Новые мы подведем в следующую пятницу. Ну а прямо сейчас лидеры большой двадцатки BTS Come Over. Вместе с тобой за итогами следил Максим Абдуллин. Я не прощаюсь, встретимся в новом часе в эфире Love Radio.

столичных 15.00. С большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio на старте этого часа. Медуза и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Всем хорошего дня. Оставайтесь с нами.

0: Clash Heroes и Adam Levin Stereo Heart только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с какими хитами проведем следующие 40 минут. Звонкий, невероятно.
2: Вопрос без ответа.
0: За экватором часа Тези Свимс, Мисти Нау Идал. После короткой паузы Тэмми Пал и Дженни, Дракула. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Радио.
1: Россияне наконец-то назвали главные причины, которые мешают им похудеть. Во-первых, нехватка времени. Ну, надо искать себе время на то, чтобы худеть. Может быть, время находится прямо в спортзале. Зайдите в спортзал, спросите, времени у вас здесь нет, но его не оставалось. Вдруг оно у них. Вдруг оно где-то там спряталось.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круто,
1: да?
2: 6+.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Женя Трофимов, комната культуры, поезда в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После короткой паузы здесь, в этом часе, до финала отметится Кеша Тик-Так из музыкального прошлого, звонкий, его недавняя премьера «Невероятно», ну и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio. Оставайся с нами, чтобы не пропустить.
2: Реклама.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует. В июле в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты

0: торговых центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+. Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
7: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.

точных 16:00. Нюша, Алоки, Анита, Мари Краймбрери и другие артисты скрасят первые 20 минут. До этого часа на старте Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня.

0: Маша Кинюша, пробуди в эфире Лав Радио.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав Радио.
0: И вот какие хиты принесут следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу услышим Ариану Гранде «That I Made You Love Me». Мартин и Федук, другие планы. И после короткой паузы Али Фарбен и Ирина Миллер «Body Talk». Лав Радио – это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: кто-то был обязан это сделать. В США трое блогеров пытались проникнуть на сеансы «Одиссеи» Кристофера Нолана с помощью троянского коня. Из картона и дерева они собрали огромного коня на колесах, затащили его прямо в кинотеатр. Они подошли к кинозалу и даже прошли по одному билету. Однако на повороте конструкцию занесло, конь рухнул, и все равно блогеров выгнали. Тяжелая история, но как она показывает, даже если конь попал в город, всегда одного охранника не хватает для того, чтобы спасти все положение. Если вдруг вы планируете осаждать какой-то древний город, посмотрите, нет ли там вдруг охранника.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: это Someone Like You. Только что в эфире Love Radio, и здесь же узнаем, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Короткий музыкальный отрезок до завершения этих 60 минут с нами проведут Maroon 5, Lace Love из музыкального прошлого, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Сразу после короткой паузы. Ну и новый час откроем актуальными новостями.
2: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3 тысячи. Получи, застрахуй машину.

0: на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: 5 вечера в столице.
1: Переводы с карты будут отслеживаться по-новому. Лимит сверхурочной работы увеличится. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к переводам, которые россияне делают по картам МИР через СБП и с использованием единого QR-кода. По словам юристов, каких-то серьезных последствий для обычных граждан не будет, но подозрительные операции могут выявляться быстрее. Для тех, у кого платежи выглядят необычно или связаны с операциями с высоким риском, контроль станет жестче. Работодатели с 1 сентября смогут увеличить в 2 раза годовой лимит сверхурочной работы до 240 часов. Такое изменение должно быть зафиксировано в коллективном договоре. При этом ограничение в 4 часа такой работы в день сохранится. Сотрудников, которые перерабатывают больше 120 часов в год, компания будет обязана по письменному заявлению направлять на диспансеризацию, профилактический или периодический осмотр. Оплачивать каждый дополнительный час будут в двойном размере. При этом доплату можно заменить отдыхом. Российские производители топлива на фоне напряженной ситуации на рынке ищут новые способы увеличить выпуск бензина за счет импорта присадок, отдельных компонентов и химического сырья. Октаноповышающие добавки позволяют использовать больше доступных низкооктановых фракций и производить дополнительные объемы топлива уже на российских НПЗ и нефтебазах. Обезьяны могут понимать основы геометрии почти так же хорошо, как маленькие дети. Как выяснили ученые из Америки в ходе эксперимента с павианами и макаками, базовая геометрическая интуиция практически не зависит от образования. Не исключено, что способность распознавать формы досталась людям и другим приматам в ходе эволюции. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Лаврадио _official. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Вам классного вечера!
0: Новые 60 минут проведем с большим музыкальным разнообразием. В первые 20 минут Ava Max, The Bowser, Джонни и Федук. На старте Хьюгель, Email Angel, Alternate, Moving to the Sun. У микрофона Максим Абдулин. Это Лав.

0: ты любишь, на одной волне.
1: Вот уж некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа под занавес Madonna Dance Area. DJ Goji, Jason Derulo и Melody Michiko. Моя Мишель на малиновой луне. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
5: Love Radio. Саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: визитная карточка Димы Белорусских. Незабудка. В эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, как всегда, в небольшой, но разнообразной компании проведем финальные минуты часа. И вот с кем именно Эрик Фридс, Call on Me из 2004-го завершит текущие 60 минут. Клинган и Варген, Kids on the Run и Мадонна с премьерой Density Area появится после небольшой паузы.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним. И ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн. Мультимедиа с тремя экранами. 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг, с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

точных 18:00. Ламберт, Алоки, Калид, Боб Синклар и Кайза и многие другие появятся в первые 20 минут этого часа на старте Another Talk to You. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Хорошего вечера.

0: Happy Now. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем остаток этого часа. В ближайшие 40 Ханна «Любовь навсегда». Рядом с ней Шакира и Burna Boy «Дай, дай». Медузы «Henry Camomile» «Don't Wanna Go Home» после небольшой паузы. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: дела в радио.
1: Россияне наконец-то назвали главные причины, которые мешают им похудеть. Во-первых, нехватка времени. Ну, надо искать себе время на то, чтобы худеть. Может быть, время находится прямо в спортзале. Зайдите в спортзал, спросите, времени у вас здесь нет, но его не оставалось. Вдруг оно у них. Вдруг оно где-то там спряталось.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно-ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это и случилось. Мартин только что в эфире Love Radio. Ну и прямо сейчас в ближайшее будущее заглянем на пару минут, узнаем, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и заглянем даже не на пару минут, а секунд на самом деле, потому что небольшая, но все-таки разнообразная компания впереди. Texas, Summer Song, флешбэк из музыкального прошлого впереди, под занавес этого часа. Тиесто, Джонас Блю, Рита Ора, Ритуал. Сразу после короткой паузы, ну и традиционно не оставим твои динамики без порции самых разнообразных хитов в новом часе.
2: Реклама.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

вечера в столице. Большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут этого часа Джек Джонс и Калум Скотт, Калми Харрис, Люси Чеботина, на старте Тедди Суимс, мистер Новый Дол. У микрофона Максим Абдуллин. Это Love Radio.

0: Уизел, Джек Джонс и Кэллум Скотт в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. И вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа под занавес Влад Фигерос среди счастливых людей. Добро, море, привет.
2: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть.
0: Через пару отличных треков BTS Swim. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
4: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: кто-то был обязан это сделать. В США трое блогеров пытались проникнуть на сеансы «Одиссеи» Кристофера Нолана с помощью троянского коня. Из картона и дерева они собрали огромного коня на колесах, затащили его прямо в кинотеатр. Они подошли к кинозалу и даже прошли по одному билету. Однако на повороте конструкцию занесло, конь рухнул, и все равно блогеров выгнали. Тяжелая история, но как она показывает, даже если конь попал в город, всегда одного охранника не хватает для того, чтобы спасти все положение. Если вдруг вы планируете осаждать какой-то древний город, посмотрите, нет ли там вдруг охранника.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Альтис, Шакир, Дэвид Гетта, Don't You Worry в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и с таким же жизнеутверждающим настроением будем приближаться к финалу этого часа из 2013-го. Под занавес Фаррелл Уильямс, Happy, Филат Фикара, среди счастливых людей, сразу после короткой паузы. И, как всегда, еще больше разнообразных и 100% хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Россияне наконец-то назвали главные причины, которые мешают им похудеть. Во-первых, нехватка времени. Ну, надо искать себе время на то, чтобы худеть. Может быть, время находится прямо в спортзале. Зайдите в спортзал, спросите, времени у вас здесь нет, но его не оставалось. Вдруг оно у них, вдруг оно где-то там спряталось.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАФ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И

0: определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.